и минуты, когда космический корабль «Восток» совершал свой полет с первым человеком-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным над нашей планетой, между Землей и космическим кораблем была установлена двухсторонняя радиосвязь. Товарищ Гагарин сообщал на Землю о том, как он себя чувствует, о том, как проходит полет. Во время коротких сеансов связи советский космонавт передавал: «Наблюдаю Землю, видимость хорошая, слышу вас отлично». Через некоторое время: «Полет продолжается хорошо. Наблюдаю Землю, видимость хорошая, видеть можно все. Некоторое пространство покрыто пучевой облачностью». Еще некоторое время спустя товарищ Гагарин передает: «Полет продолжается».

бодрые, продолжают полет. Все идет хорошо, машина работает нормально. Эти лаконичные, полные мужества и уверенности сообщения, уже сегодня принадлежащие истории,